0: prosjenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е за нас крижан бил.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, здайно в наши смъртни время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господ е с Тобой. Благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е за нас крижан бил.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, здайно в наши смъртни время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господ е с Тобой. Благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е за нас крижан бил.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, здайно в наши смъртни.
0: Здрава Мария, милости полна, Господ е с Тобой. Благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е за нас крижан бил.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, здайно в наши смъртни время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господ е с Тобой. Благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е за нас крижан бил.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, здайно в наши смъртни время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господ е с Тобой. Благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е за нас крижан бил.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, здайно в наши смъртни время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господ е с Тобой. Благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е за нас крижан бил.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, здайно в наши смъртни время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господ е с Тобой. Благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е за нас крижан бил.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, здайно в наши смъртни время.
0: Слава Отцу и Сину и Святому Духу.
1: Како е било в начитку, тако здайно селе и веком. Амин.
0: О Иисус, отпусти нам наше грехе, обвари нас пекленского огня. И приведи в небеса все души, посебно ще тисте, ки са найбол потребни Твоего усмиления. Отче наш, ки си в небесих посвечено, буди Твоя ими. Приди к нам Твоя кралиство, сгоди се Твоя волја, како в небесих, тако на земли.
1: Дай нам данес наш сваграни круг и отпусти нам наше долги, како туди ми отпущамо своим дружникам. И не опели нас кушня, отем речи нас
0: судеба. Здрава Мария, милости полна, Господ е с Тобой. Благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки не се осмили душ у вицах.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, здайно в наши смъртни время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господ е с Тобой. Благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки не се осмили душ у вицах.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, здайно в наши смъртни время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господ е с Тобой. Благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки не се осмили душ у вицах.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, здайно в наши смъртни время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господ е с Тобой. Благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки не се осмили душ у вицах.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, здайно в наши смъртни время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господ е с Тобой. Благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки не се осмили душ у вицах.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, здайно в наши смъртни время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господ е с Тобой. Благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки не се осмили душ у вицах.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, здайно в наши смъртни время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господ е с Тобой. Благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки не се осмили душ у вицах.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, zdajno v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Gospod, daj jim večni pokoj.
1: In večna luč naj jim sledi.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.